ночью быть с сапогом, с крепким кованым носком, всякую грязь любить и людям по жопе пить. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять.